0: Да ти круг паде равно на та намазано стран, и у теории сицер еднака вероятности паца на та празно. У пракси, уси вемо кам паде.
1: Право знание добиш у пракси. С инженерскими программи градбеништва, стройништва и инварования Више строковне школе Академия Марибор штудираш с предаватели из господарства и пракса у подетију. Туди штудијам надаљаво.
0: Одлучи се... Вероятност да ти круг паде равно на та намазано стран е у теории сицер еднака вероятности паца на та празно. У пракси, уси вемо кам паде.
1: Право знание добиш у пракси. С инженерскими програми градбеништва, стройништва и инварования Више строковне школе Академия Марибор штудираш с предаватели из господарства и пракса у подетију. Туди штудијам на...